0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ка-чинг. Ульяновск FM 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Реклама.
4: «Окна от Бориса». 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы и потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела. Это вас удручит.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти пять дней утром с дорог исчезает каждый четвертый автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
4: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
5: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
6: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
7: «Авторай Эксперт».
8: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
9: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958 в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой поводом стала женщина. Якобы Бернеса и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: «Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают».
2: Ульяновск FM.

I play the double jeu. Yerushalayim at Easter. I cry.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновске отметят праздник, объединяющий народы. Первое мероприятие пройдет 23 мая в 11 часов в парке культуры и отдыха «Победа». Там состоится чувашский народный праздник «Акатуй». На празднике организуют несколько площадок. На главной сцене пройдут торжественные открытия с парадом участников в национальных костюмах, приветственные слова, официальных лиц и театрализованные представления об истории «Акатуя». В концертной программе выступят фольклорные коллективы области, народный фольклорный ансамбль «УЯВ», чувашская эстрадная группа «Асамат» и фольклорный ансамбль «Янтал» из города Чебоксары. В Радищевском районе Ульяновской области 16 мая состоится межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». Начало запланировано на 13.00. Открытие пройдет в зрительном зале муниципального учреждения культуры «Радищевский районный дом культуры» на площади 50-летия ВЛКСМ 17. Здесь состоится открытый региональный фестиваль, конкурс песни «Алый первоцвет». Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
4: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов. 66 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
7: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
6: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
7: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
8: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
9: Ульяновск ФМ.
10: Open up your eyes.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: С вами радио Лиамская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленая вязь, весну и небо голубое.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновска ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, события как будто ускорятся. Понадобится много энергии для того, чтобы справиться с валом дел. Некоторые дела лучше поставить на паузу. Тельцы, неделя разработки долгосрочных планов. Будет важен приемлемый для всех договор. Берегитесь больших перепадов эмоций, они могут зашкаливать. Близнецы, неделя обид и резких решений. Ваша интуиция будет слаба, нужно действовать осторожно. Не доверяйте первому порыву и первому впечатлению. Раки, вы можете обрести надежного партнера в трудной ситуации. Придется отстаивать свои интересы, в том числе финансовые, и вы с этим справитесь. Львы, это неделя большого прорыва или преодоления существующей преграды. Материальная выгода возможна, но окажется совсем не главной. Девы, это время отдыха, во время которого придут самые яркие и захватывающие идеи. Следите за своим здоровьем, выгорание подобралось к вам очень близко. Девы, это неделя конфликтов и провалов, в результате которых вы обретете огромную внутреннюю силу. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Скорпионы, это неделя слабости, уязвимости и потребности в защите. Опирайтесь на других людей, доверяйте, позвольте себе быть слабыми. Стрельцы, это неделя решения прошлых проблем, особенно тех, что касаются семьи или наследства. Вы разберетесь со всеми застарелыми вопросами. Козероги. То время, когда есть много сил, но кругом неразбериха и не очень понятно, к чему их можно приложить. Ищите надежных партнеров с рациональным подходом. Водолеи. Это неделя семейных дел. Возможно, подход к ним придется полностью изменить. Вы станете менее свободными. Рыбы. Возможно, мелкие неурядицы, потери сил на пустяковые, но необходимые дела. Старайтесь не погружаться в бытовые дела. Это вас удручит.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти пять дней утром с дорог исчезает каждый четвертый автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
4: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
5: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
6: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
7: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
8: «Авторай Эксперт».
9: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон». 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Телефон рекламной службы 77 10 42.
12: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1958-го в газете «Советская культура» вышла статья «Шептуны у микрофона». Она осудила артистов, исполнявших песни без пафоса, с доверительной интонацией. Главным шептуном объявили Марка Бернеса, исполнителя военных суперхитов «Темная ночь», «Любимый город» и «Журавли». Бернес 2 года не участвовал в концертах и не снимался в кино. Повод для травли был необычным. На артиста пытались возбудить уголовное дело за нарушение ПДД и неподчинение сотруднику отдела регулирования уличного движения. Об инциденте написала «Комсомольская правда» в виде фельетона «Звезда на Волге». В нем была изложена версия правоохранителя, который утверждал, что артист был еще и пьян. В итоге подозрения не подтвердились, и дело не завели, но Бернеса отменили. По одной из версий, такими статьями в СССР лечили от звездной болезни, по другой – поводом стала женщина. Якобы Бернес и главный редактор «Комсомолки», он же зять Хрущева Алексей Аджубей, увлеклись одной и той же актрисой Изольдой Извицкой. Вернуться к выступлениям Бернесу помогло обращение к министру культуры Екатерине Фурцевой.
4: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают.
2: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Вечером 17 мая в Заволжском районе Ульяновска на проезде инженеров произошел крупный пожар. Сгорело здание и открытая территория с нефтепродуктами, около 500 квадратных метров. Огонь был очень силен, наблюдались мощные хлопки и густой черный дым. Журналист, находившийся рядом, отметил, что пламя поднималось до 20 метров, а территория вокруг была труднодоступна. В компании Т-Плюс уточнили, что возгорание произошло вне территории ТЭЦ-2. Угрозы для станции нет. Причины пожара выясняются. Информация о пострадавших пока нет. В социальных сетях и мессенджерах стали появляться аккаунты и чаты, похожие на официальные группы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ульяновской области. Настоящим они не являются, предупреждают волонтеры. Мошенники создают якобы официальный аккаунт поисковиков. Они делают обновления отрядных групп и другие подобные ресурсы. Признаками подделками могут быть ошибки, английские буквы вместо русских, пропущенные буквы. Сообщения и посты отличаются от того, чем занимается настоящий отряд. Напомним, что настоящий отряд ищет пропавших людей, проводит профилактику и обучает поисковиков. Если вы видите что-то другое, это будет означать фейковый аккаунт. Россия пока не получила от Украины сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию конфликтов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Он добавил, что для результативных переговоров Владимир Зеленский должен прекратить боевые действия и вывести ВСУ с Донбасса. По его словам, после этого стороны могли бы перейти к обсуждению параметров долгосрочного мира. Депутаты партии «Единая Россия» внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о зарплате бабушкам. Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до 3 лет. Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка. 45 794 рубля получат, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно. И 38 203 рубля, если матери была женщина от 25 лет и старше, сообщают РИА Новости. Российские ученые создали криогель на основе хитозана для очистки воды в рамках программы «Приоритет-2030». Материал получают методом замораживания биополимера из сшивающего агента при низких температурах, формируя прочную структуру высокой эффективностью поглощения металлов благодаря развитой поверхности и химическому строению. Дальнейшие исследования включают проверку адсорбента в условиях прочной фильтрации. Криогель обещает стать новым поколением экологически чистых и экономически выгодных сорбентов для защиты водных ресурсов. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Список самых продаваемых моделей в истории каждой марки составило британское издание Autocar. Список большой, поэтому остановимся только на тех, кто нам хорошо знаком. При этом стоит помнить, данные у разных источников отличаются, но сегодня именно этот рейтинг. Итак, у Porsche главной моделью стал 911, благодаря возможности ездить на нем каждый день. Lexus RX стал хитом как первый массовый премиальный гибрид. У Mitsubishi и Mazda рекорды удерживают простые семейные Lancer и Familia. Honda Civic нашла покупателей благодаря экономичности и качеству сборки. У Subaru лучше всего продавалась консервативная модель Legacy. У BMW — третья серия, ставшая эталоном управляемости. У Mercedes-Benz — рекорд за E-классом, символом статуса на протяжении десятилетий. Volkswagen — это в первую очередь Golf, который фактически создал свой класс автомобилей. У Opel — безоговорочный лидер Corsa. У Audi — модель A4. Skoda — это, конечно, Octavia. Среди французов лучше всего продавалась Renault Clio, а мировое первенство за Toyota Corolla. Секрет в исключительной выносливости. У Лады самым успешным признано семейство ВАЗ-2104, 2105 и 2107. В рейтинге они зафиксированы под экспортным названием «Рива». Эксперты отметили предельную простоту и доступность. Уверен, эти названия подарили вам несколько приятных моментов ностальгии.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так: движение – это ресурс, а не наказание.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 мая 1048 года родился знаменитый персидский поэт, математик, астроном и философ Омар Хайям. Его отец был палаточником. Хайям – это не фамилия, а вторая часть имени, и по одной из версий слово «хайям» и переводится как «палатка». Уже в 8 лет Омар знал наизусть Коран, изучал математику, астрономию и философию. В 16 после смерти родителей продал дом и мастерскую и уехал учиться в Самарканд. Там получил квалификацию врача, но больше любил астрономию и математику, и, как многие крупные ученые того времени, Хайям переезжал из города в город. Так в Бухаре работал в хранилище книг, написал 4 трактата по математике, в Исфахане был духовным наставником султана. Хайям опередил время в своих взглядах, рассуждал свободно, как философ-гуманист европейского возрождения, и при жизни заработал репутацию вероотступника. В истории Омар Хайям остался благодаря своим ироничным и мудрым четверостишиям. Многие его рубаи превратились в крылатые фразы. Например, в одно окно смотрели двое, один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленой вязь, весну и небо голубое.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске отметят праздник, объединяющий народы. Первое мероприятие пройдет 23 мая в 11 часов в парке культуры и отдыха «Победа». Там состоится чувашский народный праздник «Акатуй». На празднике организуют несколько площадок. На главной сцене пройдут торжественные открытия с парадом участников в национальных костюмах, приветственные слова официальных лиц и театрализованные представления об истории «Акатуя». В концертной программе выступят фольклорные коллективы области, народный фольклорный ансамбль «УЯВ», чувашская эстрадная группа «Асамат» и фольклорный ансамбль «Янтал» из города Чебоксары. Вечером 17 мая в Заволжском районе Ульяновска на проезде инженеров произошел крупный пожар. Сгорело здание и открытая территория с нефтепродуктами – около 500 квадратных метров. Огонь был очень силен, наблюдались мощные хлопки и густой черный дым. Журналист, находившийся рядом, отметил, что пламя поднималось до 20 метров, а территория вокруг была труднодоступна. В компании «Т-Плюс» уточнили, что сгорание произошло вне территории ТЭЦ-2. Угрозы для станции нет. Причины пожара выясняются. Информации о пострадавших пока нет. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. Депутаты Госдумы одобрили применение вооруженных сил России для защиты россиян за рубежом. Теперь вооруженные силы по решению президента могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или другому преследованию по решениям иностранных судов в международных судебных органах, в которых Россия не участвует. Кроме того, по решению президента российские государственные органы должны будут в пределах своих полномочий принимать необходимые меры по защите таких граждан. Международная экспедиция на судне исследовала три глубоководных желоба у Японии на глубинах от 4 до 9 тысяч метров. Ученые зафиксировали не менее 108 групп организмов и записали около 460 часов видео. Среди открытий неизвестное существо, скопление более 1500 стебельчатых морских лилий, хищные губки, улитка на глубине 8 тысяч метров и гигантские амфипоры. Также были обнаружены следы человеческой деятельности, мусор и отходы. Курс валюты на сегодня – доллар 73,13 рубля, евро 85 рублей 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это группа «Звери» с песней «Я с тобой». С вами Андрей Королёв. Сегодня уже понедельник, который с нами уже на «ты», потому что полдень позади, и наступает, пожалуй, самая жаркая часть сегодняшнего понедельника. У нас впереди много прекрасной музыки, которая будет нас сопровождать, делать наш понедельник чуточку легче. Впереди «Португал Демен» и песня «Dive into the Ocean».

0: Это песня про ныряющих в океан. Когда наступает жара, хочется нырнуть и не только в океан. Впереди у нас Modern Talking, Jet Airliner, а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Сегодня Международный день музеев, и самое время рассказать про картину Шишкина «Утро в сосновом лесу».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городомля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем» ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Хорошая музыка с нами всегда. Не забываем про музыкальные новинки и песни, которые появились не так давно. У нас впереди Оливия Адамс и песня «Fool Me Once».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем «Дайдо» Робби Вильямса, а откроет золотую коллекцию Фил Коллинз «Another Day on Paradise».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Дайдо White Flag. Когда наступает очень жаркая погода, светит солнце, белая одежда — это то, что нужно. Ты нес пятерка лучших песен о любви. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка и в этот раз оркестр Поля Мариа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ «Украсят ваш день».
3: Сегодня пять песен любви откроют Эмма М с песней «Штрих-коды». Чуть раньше у нас прекрасный дуэт Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Называется он «Коза де ла Вита». А прямо сейчас Лана Дель Рей, «Young and Beautiful».

0: куда же мы в 5 песнях о любви и без поцелуев. Только что Дермот Кеннеди, Kiss Me, а чуть раньше Бонни Тайлер, Total Eclipse of the Heart. 5 песен о любви — это всегда разные истории, но все они про любовь. 5 песням о любви возвращаться приятно, делаем мы это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошего нам рабочего понедельника. Впереди Пол Маккартни, Hope of Deliverance.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов, 66 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Рабочий понедельник становится гораздо приятнее, если работает кондиционер и звучит приятная музыка. У нас впереди Оливия Дин с песней «Man I Need».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Отличная музыка нас сопровождает всегда. У нас впереди золотая коллекция, тройка песен из разных музыкальных десятилетий и с разным музыкальным настроением. Послушаем Леди Гагу, Майкла Джексона и откроют золотую коллекцию «Статус-кво».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: золотой коллекции этого часа. Леди Гага, «Папарацци». Скоро послушаем «Энигму», чьи мелодии особенно пронзительно звучат, когда на улице жаркая погода. А еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем «Лунную сонату».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямою строкой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей. А ей клянется, что вернется. Совру, так с места не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий

0: Это «Високосный год» и песня «Тихий огонек». С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 18 мая. Началась жаркая неделя. Но на жаркой неделе, куда же мы без музыкальных жарких новинок, у нас впереди Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». Это песня 26-го года.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон» 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

золотые хиты «Абба», «The winner takes it all» или «Победителю достается все». Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев, который, знаю, многие отмечали еще в прошедшие выходные. Походили по музеям, просто погуляли. В общем, выходные провели как следует. Знаю, что многим не хватило выходных. Ждем с нетерпением следующих. Ну а пока ждем, слушаем мощные хиты. У нас впереди песня под названием «Глядя на море» Фейси Ла Мэр.

0: Как только наступают жаркие, по-настоящему жаркие, почти уже летние дни, очень хочется скорейшего наступления как минимум вечера, когда придет небольшая прохлада. Ну и, конечно, для тех, кто ждет с нетерпением вечера, не только из-за прохлады, у нас впереди следующая песня «Каш-каш, Fight Back with Love Tonight».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. В этом выпуске немного французской романтики от Милен Фармер, чуть раньше хит конца 90-х «Hathaway», а откроют «Золотую коллекцию» Рик Эсли «Never Gonna Give You Up».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Милен Фармер, «Апель Мон Нумеро» в золотой коллекции этого часа. К песням золотой коллекции мы еще обязательно вернемся, уже чуть меньше, чем через час. Впереди Кристиан Леонтьев, «Story of My Life», а еще у нас по плану гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Это Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. Надеюсь, прошедшие выходные у многих из нас получилось встретиться с друзьями, причем встретиться в хорошем смысле этого слова. С вами Андрей Королев, я вас приветствую и желаю отличного понедельника. Пусть воспоминания прошедших выходных нас не то чтобы греют, это сегодня не обязательно, но, по крайней мере, вдохновляют, чтобы дождаться следующих выходных. Перенес Flying Decibels, The Road, музыка, которую мы любим.

Настоящие музыкальные легенды, только что Depeche Mode, Personal Jesus. Кстати, солисту группы Дэвиду Ганну буквально неделю с небольшим назад исполнилось 64 года. Впереди у нас елка, песня «Проще», музыка, которую мы любим.

0: Атлантис.
1: Сегодня только 18 мая, а погода как будто бы уже совсем летняя. Про летнюю погоду и про летние планы думать никогда не поздно. У нас впереди Дамиана Дэвид и песня «Next Summer».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске Sugar Babes, Strong, чуть раньше Живаго и уже скоро Electric Light Orchestra.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В завершении золотой коллекции этого часа Sugar Babes Stronger. Совсем скоро No Doubt, Don't Speak, а еще у нас по плану инструментальная музыка и одна из самых известных современных скрипачек мира.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске 24 мая состоится празднование индийского фестиваля красок «Холи». Мероприятие организовано компанией PSP Education и студентом из Индии. Фестиваль пройдет в парке «Семья» у центральной сцены с 14 часов до 17.00. В программе заявлена индийская музыка и выступления с диджеем. Поддерживать атмосферу праздника будет профессиональный ведущий. Гостей ждут танцы и краски. Жителям Ульяновской области напомнили порядок действий и пресигнали ракетная опасность. Главное правило, как говорится из сообщений правительства, не ждать, а сразу уходить в безопасное место. При взрыве сразу лягте на землю, закройте голову руками и приоткройте рот. В доме нужно перейти в помещение без окон. Это может быть ванная комната, коридор, кладовая. Или спуститься в подвал. В дороге покиньте транспорт и найдите укрытие. В общественном месте спуститесь на нижние этажи или в паркинг. После отмены тревоги выходите из укрытия осторожно, смотря под ноги. Запрещается трогать предметы, не снимать и не выкладывать в соцсети фото или видео атак. Это может помочь противнику. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Депутаты от партии «Единая Россия» добились снятия с рассмотрения в Госдуме поправки, которая позволяла бы уведомлять сотрудников о сокращении или ликвидации организации в электронном виде. Существующий порядок уведомлений сохраняется, как и требование личной подписи работника. Из законопроекта также исключили норму от подписания электронной подписью документов по технике безопасности. Законопроект также посвящен оплате сверхурочной работы. Предельное количество часов переработок увеличивается со 120 до 240 в год. Первые 120 часов оплачиваются по повышенной ставке, далее – не менее чем в двойном размере. Ученые доказали, что добавка из цельных биообогащенных томатов защищает печень от жирового перерождения и воспаления. В исследовании на клетках печени человека она снизила уровень липидов, включая триглицериды и эфиры холестерина, а также подавила активность белков, связанных с циррозом и раком. Эффект объясняется комплексом веществ томата, обладающих метаболическими и противовоспалительными свойствами. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Без этих ребят сложно себе представить начало 2000-х музыки. Это группа Hi-Fi, я люблю. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Надеюсь, первая рабочая неделя проходит у вас легко, приятно. Естественно, в компании музыкальных новинок. У нас как раз впереди очередная. Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Know It All.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО Авторай Эксперт. Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: Авторай Эксперт.
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
9: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
10: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
11: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
12: Ульяновск FM.

«Золотые хиты» — это Стиви Вандер. «I just called to say I love you» — позвонил, чтобы сказать важные слова. Кстати, в последнее время звонки действительно один из самых удобных способов коммуникации. Впереди Джаспер Форкс, «Жам ле Диабле» — музыка, которую мы любим. «Жам ле Диабле».

0: вами всегда прекрасная музыка, под которую можно немного помечтать, немного расслабиться, а может быть, собраться и открыть в себе второе дыхание под конец рабочего дня. У нас впереди в Анатеке певица Энели. Tell me who.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 19-21, днем плюс 25-27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ворск FM.
1: Приятно знать, что в последнюю четверть каждого часа нас ждут золотые хиты. Тройка песен уже наготове. В этом выпуске Raymond Tonight, Boom Funk MCs, а откроет золотую коллекцию Крис Айсек Can't Help Falling in Love.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Песня для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Это «Raymond Tonight» в золотой коллекции часа. С вами Андрей Королев. Желаем хорошего завершения рабочего понедельника. Кто уже в пути, успешно добраться до мест назначения. Встречаемся мы с вами послезавтра, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз «Gypsy Kings» «Микаэль».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: только что. Леонид Агутин и Анжелика Варум. Февраль в компании любимой музыки. Рабочий понедельник только радует. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Скоро здесь Queen, We Are The Champions и Dua Lipa, Гудини.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов 66 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

Одна из самых узнаваемых песен в истории музыки, ставшая, между прочим, неофициальным спортивным гимном различных мероприятий. Queen, We Are The Champions, с нами золотые хиты. И не только. Бурито на очереди. Штрихи.

0: Вместе мечтаем о завершении рабочего понедельника в компании отличной музыки. Половина шестого на часах. Тейлор Свифт на очереди, Fate of Ophelia и Алексей Гоман.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: В нашей компании хорошо всегда, и в последней четверти часа нас традиционно радуют хиты золотой коллекции Лили Вуд и Робин Шульц «Молитва в до мажоре» в этом сборнике «Beloved», «Sweet Harmony», в самом начале Джон Бон Джови «Living on a Prayer».
0: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Лили Вуд, Робин Шульц в нашей золотой коллекции только песни, проверенные временем. Майкл Джексон впереди, Black or White и музыка, понятная без слов, в финале часа. Дэвид Гарретт, мелодия «Лето» из цикла «Времена года Вивальди».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновске отметят праздник, объединяющий народы. Первое мероприятие пройдет 23 мая в 11 часов в парке культуры и отдыха «Победа». Там состоится чувашский народный праздник «Акатуй». На празднике организуют несколько площадок. На главной сцене пройдут торжественные открытия с парадом участников в национальных костюмах, приветственные слова официальных лиц и театрализованные представления об истории «Акатуя». В концертной программе выступят фольклорные коллективы области, народный фольклорный ансамбль «УЯВ», чувашский эстрадная группа «Асамат» и фольклорный ансамбль «Янтал» из города Чебоксары. В Ульяновске 24 мая состоится празднование индийского фестиваля красок «Холли». Мероприятие организовано компанией PSP Education и студентом из Индии. Фестиваль пройдет в парке «Семья» у центральной сцены с 14 часов до 17.00. В программе заявлена индийская музыка и выступления с диджеем. Поддерживать атмосферу праздника будет профессиональный ведущий. Гостей ждут танцы и краски. Вечером 17 мая в Заволжском районе Ульяновска на проезде инженеров произошел крупный пожар. Сгорело здание и открытая территория с нефтепродуктами – около 500 квадратных метров. Огонь был очень сильным, наблюдались мощные хлопки и густой черный дым. Журналист, находившийся рядом, отметил, что пламя поднималось до 20 метров, а территория вокруг была труднодоступна. В компании «Т-Плюс» уточнили, что сгорание произошло вне территории ТЭЦ-2. Угрозы для станции нет. Причины пожара выясняются. Информации о пострадавших пока нет. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект «Российской полки», сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

которая выпустила 18 саундтреков к разнообразным фильмам. «Город 312. Обернись». Несомненно, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем приятного вечера. «Бананарама Венус» у нас впереди. Чуть раньше «Portugal the Man Dive into the Ocean».

0: Золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение, которое обязательно позволит завершить рабочий понедельник максимально здорово. А Дюк Дюмон на очереди. Ocean Drive.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка. Оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: Авторай Эксперт. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
8: Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Диана, пока у бара готовят эспрессо, еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут, нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: На часах почти половина седьмого. Невероятно завидуем всем, кто уже завершил рабочий день. Мы тоже будем к этому стремиться. The Colors Italo Disco у нас на очереди. Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о знаменитой картине «Утро в сосновом бору».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору», на самом деле в лесу, а первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стёр коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего 2 медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и 3 медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утро в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведей на картине 3, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: В нашей компании «Хорошо всегда» в последней четверти часа нас вновь ждет тройка ярких песен, песен золотой коллекции. На этот раз Дэвид Чарвит, «Leap of Faith», «Enigma», «Rivers of Belief». В самом начале «FR David Words».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Путешествуем во времени в компании хитов золотой коллекции. Дэвид Чарвит, Leap of Faith, год 2002. Скоро Шакира, Whenever, Wherever, Александр Маршалл. И музыка понятная без слов уже вот-вот. Кенни Джи, Парадайз.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы наконец справились со всеми задачами рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера, прекрасного отдыха. Роксет и трек из фильма «Красотка» ждет нас впереди. Чуть раньше Арилена Ар Нентори.

0: Роль Вивиан в фильме «Красотка», между прочим, могла бы достаться Мэг Райан, но хорошо, что этого не произошло. Роксет, знаменитый суперхит, с нами музыка, которую мы любим, в компании которой отлично отдыхается, а пицца, оружие впереди уже вот-вот. Мэткан, Бэггин.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Напиток газированный «Экшн Лимон» 1,5 литра. 71 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Алан Уокер, «Sing Me to Sleep» — это наша золотая коллекция. «A Sixpence Known the Richer» впереди, «Kiss Me» и музыка, понятная без слов. В финале час послушаем «Space Magic Fly».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Любимые песни, которые дарят нам прекрасное настроение. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем отдыха. На очереди свежие вещицы Леони и Скотт Кэллум. Stay. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения ВАЗовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: На часах уже 8:30. В продолжении вечера с нами Шон Мендес, Камила Кабелло, Синьорита. А сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы. Ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы. Не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми, лучше подождать. Стрельцы. Вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 13 по 19 мая. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 80 граммов 66 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Добрый вечер, Ульяновск.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: В романтическом вечере с нами, как всегда, песни о любви, самые красивые баллады и совершенно особое настроение. Ашуга Бэйб, Стинг, Шейп и Crowded House ждут нас впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, приятный, казалось бы, день, который может в любую минуту стать напряженным. К сожалению, лучше не расслабляться. Тельцы, возможны проблемы в общении, вспыльчивость, нерациональность мышления и ненужная язвительность. Держите себя в руках. Близнецы, будьте готовы к проблемам в пути, запаситесь альтернативными картами, придумайте план отъезда. Раки, обстановка будет неспокойной, не поддавайтесь общей суете, будьте якорем для других. Львы, возможно, приключения в дороге. Также вы можете столкнуться с необычными людьми, возможно, из другой культуры. Девы, возможно, поломки, травмы и проблемы со связью, которые повлияют на исход дела, но не факт, что повлияют плохо. Весы. Ситуация будет нестабильной, придется много договариваться на ходу, и не всегда договор будет в вашу пользу. Скорпионы. Не стоит начинать новые дела и вести переговоры, особенно если у вас уже есть негативный опыт с этими людьми. Лучше подождать. Стрельцы. Вы можете ошибиться в расчетах или неправильно понять текущую обстановку. Это день заблуждений и сложностей. Козероги, эффективность вашей работы будет под вопросом. Делегируйте часть дел, в которой чувствуете себя неуверенно. Водолеи, прежде чем вкладывать во что-либо силы и время, уточните правила игры. Возможно, они вам больше не подходят. Рыбы, день смены или корректировки приоритетов. Придется отказаться от части планов в угоду семье.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 27 тепла.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Дальняя музыка на Ульяновск FM.
1: СМИ Радио Ульяновск FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73 00457.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

жизнь разлилась по ларькам, по вокзалам. Новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем.

Ростовск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM. Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait. Up, not coming down from this.
3: Got a new vibe.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.